0: Реклама на Казахском радио.
1: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня предшествующего дню голосования или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на Казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Жас жайлау неткен кенеді. Қазақ радио.

0: Ел астанасында сағат 10. В эфире новости.
1: С выпуском новостей Саули Лаик, здравствуйте. Семьям погибших на предприятии «Актогай Милк» в Павлодарской области выплатят помощь и погасят их кредиты. Об этом сообщили в Министерстве труда. Работодатель также продолжит перечислять зарплату до конца года и возьмет на себя расходы на содержание и обучение несовершеннолетних детей, ушедших работников. По предварительным данным, сотрудники отравились газом во время ремонта электронасоса. Для расследования создана спецкомиссия. Свыше 4700 казахстанцев стоят в очереди на трансплантацию органов, включая 126 детей. Почти все пациенты ожидают пересадку почки. Это 4200 казахстанцев. В Токио из-за аномальной жары с тепловым ударом госпитализировали более 260 человек. Экстренные службы также зафиксировали рекордное число вызовов скорой помощи. Температура в отдельных районах превысила 40 градусов. Кроме того, опасность теплового удара объявили в 41 префектуре Японии, а в Греции из-за жары ограничили работу на открытом воздухе. Также зной сокращает урожай зерна в Европе. Водители старше 65 лет, а также с инвалидностью должны будут проходить медосмотр каждые 2 года. Данные будут регистрироваться в государственной системе. Еще одно изменение с 25 августа коснется грубых нарушителей ПДД. В случае, если водитель создает аварийную ситуацию на дороге или превышает постоянно скорость, то его отправят на экзамен. Не явитесь, в течение 2 месяца вас могут лишить прав. Суд над Николасом Мадуро и его супругой в США назначили на июнь. Экс-президент Венесуэлы обвиняет в причастности к наркоторговле и наркотерроризму. Мадуро предъявлены 4 обвинения, включая сговор с целью ввоза кокаина в США. В случае признания виновным ему может грозить пожизненное заключение. Защита намерена оспаривать законность дела. Адвокаты Мадуро будут добиваться прекращения производства по делу, так как бывший глава государства обладал иммунитетом как руководитель суверенной страны. 10,4 миллиарда тенге выделило правительство на создание новой космической системы связи КАСАТ-3Р. Спутник заменит действующий КАСАТ-3. Срок его эксплуатации заканчивается в 2029 году. Новая система продолжит обеспечивать бесперебойную работу национальной спутниковой связи. Системой КАСАТ пользуются 19 операторов и более 2 миллионов абонентов телевещания. Спутник обеспечивает услуги телерадиовещания, передачу данных, мобильной связи и доступа к интернету. Международный фестиваль циркового искусства открылся в Алматы. За звание лучшего поборются 20 коллективов из 18 стран. Оценивать их будет международное жюри, представляющее цирковое искусство ближнего и дальнего зарубежья. Более 60 артистов собрались в алматинском цирке. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 467 тенге 61 тин, евро 533,70, российский рубль 5 тенге 96 тин. О погоде по данным Казгидромета: в столице 25 градусов, Алматы 28, в Петропавловске, Павлодаре, Кокшетау, Караганде 25, в Семейжес, Казгане 28, в Кызылорде, Кустанай, Талдыкоргане, Таразе, Шымкенте, Усть-Каменогорске, Кунаеве 30, в Туркестане, Актюбе, Актау 32, в Уральске, Атырау 35 градусов. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.
2: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.

0: ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик, здравствуйте. Современную судостроительную верфь построят на побережье Каспия. Объем инвестиций составит не менее 125 миллиардов тенге. Проект проверил премьер. Улжас Бектенов находится в Мангыстауской области. Полный цикл работ обеспечит турецкий холдинг. Ида Групп займется строительством гражданских и специализированных судов до их технического обслуживания и капремонта. На Каспии будут производить безэкипажные надводные аппараты. Мощность верфи составит до 8 новых и 24 ремонтируемых судов в год. Военные протестировали беспилотники и роботизированные комплексы отечественного производства. Проверку провели на полигоне учебного центра «Спасск» в Карагандинской области. Роботы могут доставлять боеприпасы, перевозить грузы, эвакуировать раненых и при необходимости использоваться для огневой поддержки. Возгорание балкона и кухни на шестом этаже потушили столичные пожарные. Жители 18-этажки по улице Е-36 в районе Нура эвакуировали. К счастью, жертв и пострадавших нет. В Актюбинской области открыли добровольный противопожарный пост в селе Талдысай. Это 207-е в стране формирование добровольцев. Оно будет защищать от огня два села Талдысайского сельского округа, где проживает более 1100 жителей. МЧС передал специальную технику и оснащение. Также добровольцы проходят регулярное обучение от специалистов. Эффективные кредиты для несуществующих крестьянских хозяйств оформляли в Туркестане. В преступной схеме действовали 27 человек. Это руководство фирмы КТ Яссы-Несие, специалисты по кредитам, оценщики и нотариусы. ОПГ похитил из бюджета более 3 миллиардов тенге через подставных фермеров. Суд дал участникам преступной группы от 6 до 8 лет лишения свободы.
3: Департаментом АФМ по Туркестанской области установлено, что с 2016 по 2021 годы руководство ТО КТ Яссы-Несие организовало схему хищения средств АВО аграрно-кредитной корпорации, выделенной в рамках программы поддержки агробизнеса для приобретения крупного рогатого скота. Заявки сопровождались поддельными бизнес-планами, правоустанавливающими документами и несуществующим залоговым имуществом. Специалисты по кредитованию обеспечивали подготовку документов, формировали фиктивные кредитные заключения, акт осмотра и документы о целевом использовании средств. Оценщики и специалисты по залоговому обеспечению оформляли недостоверные отчеты об оценке и подтверждали наличие имущества, которое фактически отсутствовало либо не соответствовало заявленной стоимости. Нотариусы за денежное вознаграждение удостоверяли фиктивные документы на объекты залога. В результате установлено 33 факта совершения уголовных правонарушений, оформлены 24 фиктивных кредита, в качестве залога предоставлены 54 несуществующих объекта. По решению суда в доход государства конфисковано 19 жилых домов, 10 земельных участков, 2 квартиры, 4 коммерческих помещения и 4 автомашины.
2: Иран заминировал Ормузский пролив и объявил его закрытым. На события отреагировал нефтяной рынок. Стоимость черного золота подскочила до 6-недельного максимума. Марка Брент достигла 96 долларов за баррель. Днем ранее нефть уже подорожала более чем на 3 доллара. На рынок повлияло сразу несколько событий. Также военные США нанесли удары по Ирану 12-ю ночь подряд. Дональд Трамп обещал уничтожать иранский мост или электростанцию каждый раз, когда Иран обстреливает судно в Ормузском проливе. По мирной ядерной программе соглашение подписали США и Саудовская Аравия. Страны будут развивать мирную атомную энергетику. Сотрудничество рассчитано на 30 лет и открывает американским компаниям участие в создании ядерной инфраструктуры Саудовской Аравии. Сюда входит строительство предприятия по обогащению урана. Документ находится на рассмотрении Конгресса США. Кстати, конгрессмены одобрили свой оборонный бюджет на 1 150 миллиардов долларов. Значительная часть дополнительных расходов связана с военной кампанией против Ирана. Британские пилоты отравились во время рейса из Индии на борту British Airways, летевшему в Лондон. Все трое летчиков одновременно почувствовали симптомы пищевого отравления. Один из вторых пилотов временно даже потерял работоспособность. Несмотря на ЧП, самолет благополучно приземлился. Правда, одному из пилотов после посадки потребовалось хирургическое вмешательство. Как предполагают пострадавшие, источником отравления стал завтрак в отеле в индийском городе Хайдарабаде. Валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 467 тенге 61 тин, евро 533,70, российский рубль 5 тенге 96 тин. О погоде, по данным Казгидромета, завтра в столице ожидается дождь, ночью 15, днем 26 градусов, Алматы осадки, ночью 19, днем 29. В Караганде, Усть-Каменогорске, Павлодаре 25, в Семей, Купшетау 27, в Петропавловске, Жесказгане 29, в Кунаеве, Кустанае, Талдыкоргане, Таразе 31, в Шымкенте, Актюбе, Туркестане 34, в Актау, Кызылорде, Уральске 36, а в Атырау 38 градусов жары. Саули Лаик, служба новостей, Казах радиолары.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Реклама на Казахском радио.
1: Не все граждане Казахстана имеют возможность прибыть на избирательные участки в день голосования. Избиратели могут проголосовать вне участка по следующим причинам: по состоянию здоровья, по уходу за больным членом семьи, а также при нахождении в отдаленных и труднодоступных районах, где не образованы избирательные участки. В таких случаях избиратель может подать письменное заявление с просьбой о голосовании по месту нахождения. Срок подачи заявления до 12 часов по местному времени в день голосования. При поступлении заявления председатель избирательной комиссии делает соответствующую отметку в списке избирателей. Переносную урну для голосования вне помещения сопровождают два члена избирательной комиссии. Члены комиссии информируют наблюдателей, доверенных лиц и представителей средств массовой информации о голосовании избирателей вне помещения для голосования. Наблюдатели, доверенные лица вправе сопровождать членов комиссии при выезде. Бюллетень выдается избирателю на основании документа, удостоверяющего личность, и письменного заявления. Член комиссии, выдавший бюллетень, ставит в них свою подпись, а также расписывается в заявлении избирателя. Тайна голосования избирателя в обязательном порядке соблюдается. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на Казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Жаздан ле беседа. Казах радиосы.

0: қолданыстағы инфрақұрылымды жаңғыртуға бағытталған. Облыс әкімі Әлімбет өткізу пунктін қайта жаңғырту жұмыстарымен танысты. Сапар барысында ол мердігер ұйым өкілдерімен жұмыстарды орындау мерзімі және сапасын сақтау мәселелерін талқылады. Мердігер ұйымның басшысы Сергей Герценнің айтуынша, Әлімбет өткізу пункті ағымдағы жылдың соңына дейін пайдалануға беріледі. Өткізу пункте әр бағыт бойынша 4 жолақ қарастырылған, оның біреуі ірі габаритті көліктерге арналған. Процестерді автоматтандырудың арқасында автокөліктерді өткізу уақыты да қысқарады. Әрбір көлікке шамамен 4 минут жұмсалады. Бұл мемлекеттік тіркеу нөмірлерін автоматты түрде тану жүйесімен, деректер базасымен интеграциялау арқылы жүзеге асады. Құрылыс жұмыстары жоспарға сәйкес жүргізілуде, жобаны осы жылдың соңына дейін аяқтау жоспарланып отыр. Ақтөбе облысында жасанды интеллект негізіндегі өңірлік сараптамалық платформа таныстырылды. Аймақтың цифрлық инфрақұрылымын дамыту мәселесі облыс әкімі Асхат Шахаровтың төрағалығымен өткен аппараттық кеңесте қаралды. Қазір Ақтөбе облысының 274 елді мекені мобильді интернетпен қамтылған. Биыл Елек, Ақсу, Байжанкөл және Дмитриевка ауылдары интернет желісіне қосылды. Бұдан бөлек былтыр OneWeb спутниктік жүйесі арқылы 24 шалғай ауыл интернетпен қамтамасыз етілді. Нәтижесінде ауыл тұрғындарын интернетпен қамту деңгейі 99%-ға жуықтады. Жыл соңына дейін тағы 8 елді мекенді әлімторға қосу жоспарланып отыр. Аймақта 5-ші буын мобильді байланыс желісі де кезең-кезеңмен дамып келеді. Бүгінде 5G қызметі Ақтөбе қаласымен қатар облыстың тағы 7 елді мекенінде қолжетімді. Кеңес барысында өңірлік аналитикалық платформаның мүмкіндіктері де таныстырылды. Қазіргі уақытта жүйеде мемлекеттік сатып алулар, әлеуметтік сала, білім беру, денсаулық сақтау, экология, жылжымайтын мүлік және индустриалдық аймақтарды қамтитын 10 цифрлық кейс іске асырылған. Бүгінге осымен тәмам. Хабар Ақтөбе облыстық ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды.
1: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. В Актюбинской области газифицировано еще одно село. Запуск природного газа прошел в селе Полтавка, входящем в Байтурусайский сельский округ Мартукского района. В населенном пункте насчитывается 99 дворов, где проживают 316 человек. Общая стоимость проекта по газификации села Полтавка составила более 580 миллионов тенге. Замакима области Асылбек Исимбаев, принявший участие в торжественной церемонии, отметил, что работа по газификации региона будет продолжена на системной основе. На сегодняшний день уровень газификации населения Актюбинской области превысил 97%. По итогам прошлого года к природному газу были подключены 31 населенный пункт с общей численностью населения более 13 тысяч человек. В текущем году планируется обеспечить голубым топливом еще 8 сел, где проживают почти 4 тысячи человек. Пункт пропуска «Олимбет» является одним из важных объектов приграничной инфраструктуры Актюбинской области. Он обеспечивает транспортное сообщение и развитие внешнеэкономических связей между Казахстаном и Россией. Реализация проекта направлена на повышение пропускной способности, улучшение условий для участников движения и модернизацию существующей инфраструктуры. Аким области ознакомился с реконструкцией пункта пропуска «Олимбет». Он осмотрел темпы строительства, обсудил с представителями подрядной организации вопросы соблюдения сроков и качества выполняемых работ. По словам руководителя подрядной организации Сергея Герцена, пункт пропуска будет сдан в эксплуатацию до конца текущего года. Пропускная способность пункта «Олимбет» значительно увеличится. Предусмотрены 4 полосы в каждую сторону, одна из которых для негабаритного транспорта. Благодаря автоматизации процесса сократится также и время пропуска автомобилей. Примерно 4 минуты на каждую единицу. Это будет достигнуто за счет системы считывания госномеров и интеграции с базой данных. Завершить проект планируется до конца 2026 года. В Актюбе презентовали региональную аналитическую платформу на базе искусственного интеллекта. На аппаратном совещании под председательством Акима области был рассмотрен вопрос развития цифровой инфраструктуры региона. В настоящее время мобильным интернетом обеспечены 274 населенных пункта области. В этом году к сети были подключены также села Елек, Аксу, Байжанколь и Дмитриевка. Кроме того, в прошлом году интернет был проведен в 24 отдаленных села с использованием спутниковой системы OneWeb. В результате охват сельского населения интернетом достиг почти 99%. До конца текущего года планируется подключить еще 8 населенных пунктов. В регионе также поэтапно развивается мобильная связь 5-го поколения. Сегодня услуги стандарта 5G доступны не только в городе Актюбе, но еще и в 7 населенных пунктах области. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Актюбинской области.
3: Реклама на Казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: Баян Сайдалина, здравствуйте. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Абделя Фатиха ас-Сиси и его соотечественников с национальным праздником Арабской Республики Египет Днем Революции. По данным пресс-службы Акорды, в своей телеграмме президент выразил уверенность в том, что двусторонние отношения, основанные на узах дружбы и взаимопонимания, будут и впредь развиваться на благо обоих народов. В Алматы дорогу к Шимбулаку частично закроют. На 4 месяца ведут временные ограничения движения на автомобильной дороге Медеу-Туюксу. Как сообщили в городском акимате, до ноября будут проводиться плановые работы по модернизации инженерной инфраструктуры. Работы направлены на повышение надежности инженерных сетей и обеспечение бесперебойного функционирования объектов, расположенных на территории урочища Шимбулак. При этом туристские объекты, расположенные в урочище, продолжат работу в обычном режиме. Для пеших туристов доступ к урочищу и туристским объектам останется открытым. Два самолета «Флайер Астан» накануне экстренно изменили маршрут из-за временного закрытия взлетно-посадочной полосы аэропорта Шымкента. Как сообщили в пресс-службе казахстанского лоукостера, воздушные судна вылетели в Шымкент из Актау и Алматы. В итоге рейс по маршруту Актау-Шымкент совершил посадку в Алматы, а рейс по маршруту Алматы-Шымкент был перенаправлен снова в Алматы. В связи с временным закрытием взлетно-посадочной полосы также были задержаны последующие разворотные рейсы. В Казахстане создан первый мобильный офтальмологический диагностический центр. Уникальный комплекс разработали и спроектировали специалисты казни и глазных болезней. Он позволяет проводить полноценную диагностику зрения в любой точке Казахстана, даже в самых отдаленных населенных пунктах. Недавно мобильный комплекс поступил в институт с завода-изготовителя. Разработчики отмечают, что большинство существующих мобильных медицинских комплексов ориентированы на лабораторную диагностику, консультации различных специалистов или же проведение общих скринингов. При создании данного комплекса особое внимание уделили не только медицинской части, но и инженерным решениям. Внутри размещены полноценные кабинеты врача-офтальмолога, оснащенные современным оборудованием ведущих производителей США, Германии и Японии. Казахстанские ученые сделали неожиданную находку в Москве. Редкая рукопись 17 века по учению ЕСВИ найдена казахстанскими учеными в Москве. Научная работа проводится по исполнению поручения главы государства по всестороннему изучению и популяризации наследия Ходжи Ахмеда ЕСВИ, а также в рамках утвержденного правительством плана развития ЕСВИ-ведения. Произведение, созданное в Бухаре, является важным письменным источником по истории школы ЕСВИ. В рукописи рассматриваются принципы суфийского воспитания, традиция публичного зикра и духовная преемственность. В настоящее время наши специалисты готовят научное описание рукописи. Более 5000 случаев избыточной смертности из-за жары зафиксировано во Франции. При этом беспрецедентный рост смертности был зафиксирован среди людей в возрасте 15 лет и старше. Половина людей скончались всего за 3 дня, с 25 по 27 июня. Отметим, что июнь этого года стал самым жарким во Франции с начала метеонаблюдений с 47 года. Во время волны жары температура во многих регионах страны превышала 40 градусов. В индийском штате Ассам продолжаются масштабные наводнения. Погиб 41 человек, более 600 тысяч жителей пострадали, десятки тысяч эвакуированы. Сообщается, что все экстренные службы продолжают работу в районах, пострадавших от паводка, вызванного сильными ливнями в соседних холмистых районах и обильными осадками. Власти уже организовали доставку продуктов питания, питьевой воды, медикаментов и средств гигиены, а также продолжают спасательные операции. В них задействованы подразделения армии, военно-воздушных сил и других служб. В завершение выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 467 тенге 61 тиен, евро 533 тенге 70 тиен, российский рубль 5 тенге 96 тиен. А теперь о погоде на завтра. По данным Казгидромета, в столице ожидается дождь, ночью 15, днем 26 градусов, Алматы осадки, ночью 19, днем 29, Караганде, Усть-Каменогорске, Павлодаре 25, в Семи и Кокшетау 27, Петропавловске, Жезказгане 29, Кунаеве, Костанае, Талдыкургане, Таразе 31, в Шымкенте, Актобе, Туркестане 34, в Актау, Кызылорде, Уральске 36, в Атырау завтра 38 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
3: Чистая Окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
4: Радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
5: Шарнама. Әр шаңырақта Қазақ радиосы.
6: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Мир фантазии Алматы. Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк Мир фантазии Алматы. Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: Баян Сайдалина. Здравствуйте. Генеральная прокуратура напомнила о правилах предвыборной агитации. Сегодня с 18.00 в Казахстане официально стартует период предвыборной агитации, который продлится до 00 часов 00 минут 22 августа. В Генеральной прокуратуре призвали участников избирательного процесса, СМИ и пользователей онлайн-платформ строго соблюдать требования выборного законодательства и предупредили об ответственности за их нарушение. Жители Астаны могут онлайн проверить, к какому избирательному участку они прикреплены для участия в выборах депутатов Курултая, узнать сведения о своем избирательном участке в режиме реального времени. Также основанием для включения гражданина в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт его регистрации по месту жительства на территории данного участка. Более 112 тонн ГСМ пытались незаконно вывезти из Казахстана в июле. Пограничные службы принимаются меры по недопущению нелегального вывоза нефтепродуктов через госграницу, сообщает агентство «Казинформ». Только с начала этого месяца в пунктах пропуска зафиксировано более 1300 попыток незаконного перемещения горюче-смазочных материалов. Виновные лица привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством. На автомобильных дорогах общего пользования республиканского значения тем временем усиленный контроль за движением тяжеловесного транспорта. В Казахстане проводится профилактическая акция, направленная на усиление контроля за перевозкой крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также на сохранение автомобильных дорог. Одновременно в стране действует сезонный температурный режим, предусматривающий временное ограничение движения грузовых автотранспортных средств в часы высокой температуры воздуха для предотвращения разрушения дорожного покрытия. Ограничения вводятся при температуре воздуха выше плюс 25 градусов и распространяются на отдельные категории грузового транспорта. При этом они не затрагивают международные и пассажирские перевозки, а также перевозку скоропортящихся, опасных и гуманитарных грузов, транспорт, задействованный в ликвидации чрезвычайных ситуаций, дорожных работах и воинских перевозках. На Астану обрушилась непогода, разразился мощный ливень с грозой и градом. Непогода накрыла правый и левый берега столицы. Моросивший с утра легкий дождик вылился в настоящий погодный апокалипсис, пишет Тенгриньюз. В зависимости от районов осадки могли отличаться. Например, жители правого берега сообщают еще и о граде. В соцсетях жители и гости столицы делятся фотографиями и видео непогоды, а также своими впечатлениями. Тем временем, как пишет Тенгриньюз, жители некоторых столичных ЖК сообщили об отключении света. ФИФА объявила результат мониторинга чемпионатов мира в США, Мексике и Канаде на возможные договорные матчи. По словам представителя организации, во время турнира не выявлено никакой подозрительной деятельности. Специальная рабочая группа в течение всего мундиаля анализировала рынок ставок и активность игроков по полю, чтобы исключить любые подозрения в нечестной игре. Эта же группа специалистов продолжит свою работу на следующих крупных турнирах от ФИФА, в том числе в чемпионате мира по футболу среди женщин, который пройдет в следующем 2027 году. Единственный победитель Еврокубка из Казахстана стартует в Лиге конференции. Сегодня Костанайский Тобыл начнет свой путь в квалификации Лиги конференции. Соперником казахстанцев станет литовский Паневежис. Первый матч евросезона для команды из Костаная пройдет в гостях. Путь до Паневежиса получился для костанайцев тяжелым. В соцсетях сообщали, что вместо запланированного чартера команде пришлось лететь с пересадками. Первая игра казахстанской команды в новом сезоне Еврокубков начнется в 20:30 по времени Астаны сегодня. В прямом эфире матч покажет телеканал «Казспорт». И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 465 тенге 74 тиена, евро 533 тенге 70 тиен, российский рубль 5 тенге 96 тиен. А теперь о погоде на завтра. По данным компании «Казгидромет», завтра в столице ожидается дождь, ночью 15, днем 26 градусов. В Алматы также осадки в виде дождя, ночью 19, днем 29. В Карагандинском, Каменногорске, Павлодаре 25, в Семее и Кокшетау 27, в Петропавловске, Жасказгане 29, в Конаеве, Костанае, Талдыкургане, Таразе 31, в Шымкенте, Актобе, Туркестане 34, в Актау, Кызылорде, Уральске 36, в Атырау 38 градусов. Баян Сайдалина, служба новостей «Казах радиолары».
3: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.

0: Реклама на казахском радио.
1: Список избирателей по месту жительства составляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом. Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. С 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Пальцы. Реклама на казахском радио.
1: Каждый из нас хочет жить в стране, где уважают закон, ценят честный труд и создают равные возможности для всех. Партия «Аделет» объединяет граждан, которые верят в справедливость и готовы взять ответственность за развитие нашей страны. Вместе мы сможем поднять качество жизни каждого гражданина, построить справедливый Казахстан. «Аделет» работает на результат.
2: Изготовлена ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченное средство избирательного фонда ООО «Партия «Аделет», заказчик Нужасаров НТ.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
3: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.